0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко.
1: Новости.
2: Премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо отбыл в Армению для участия в заседании Европейского политического сообщества. Тема саммита «Строим будущее, единство и стабильность в Европе». В ходе заседания Роберт Фицо планирует провести серию переговоров, об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства. Накануне саммита Европейского политического сообщества Роберт Фицо провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они договорились встретиться в Ереване. Несмотря на то, что, по мнению Роберта Фицо, у двух стран разные взгляды на некоторые вопросы, у них есть общий интерес к хорошим и дружественным отношениям между Словакией и Украиной. Роберт Фицо подтвердил, что Словакия поддерживает стремление Украины к вступлению в ЕС, потому что Словакия хочет, чтобы Украина, как наш сосед, была стабильной и демократической страной. Фицо также подчеркнул, что никакое мирное соглашение в военном конфликте с Российской Федерацией невозможно без согласия украинской стороны. Председатель Национального совета Словацкой Республики Рихард Раши принимает участие в конференции председателей парламентов Европейского Союза. Программа конференции в этом году будет посвящена стратегическим вопросам будущего Европы. В рамках обсуждения расширения ЕС Рихард Раши представит позицию Словакии, которая рассматривает этот процесс как стратегическую инвестицию в мир и процветание европейского пространства. По его словам, в этой связи Словакия активно поддерживает интеграционные амбиции стран-кандидатов Западных Балкан и Молдовы и их партнеров по реформам, основанные на справедливости и очевидных достоинствах. 4 мая – день памяти генерала Милана Ростислава Штефаника. Его имя до сих пор остается в Словакии символом несгибаемой воли, интеллектуального провидения и мужества в деле государственного строительства. В этом году исполнилось 107 лет со дня трагической смерти этого ученого, дипломата и генерала, чей вклад в создание Первой Чехословацкой Республики был неоценим. Авиакатастрофа произошла 4 мая 1919 года в пригороде Братиславы, недалеко от Иванки при Дунае. Годовщина смерти Штефаника отмечается в Словацкой Республике как памятный день. Президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини в день памяти Штефаника написал следующее. «Чехословацкая Республика, за создание которой Штефаник нес ответственность, стала первым государственным образованием, в котором словаки имели статус государствообразующей нации». Мы с уважением чтим память Милана Ростислава Штефаника, ученого, дипломата, солдата и государственного деятеля, посвятившего свою жизнь свободе и будущему нашей нации. Об этом заявил председатель Национального совета Словацкой Республики Рихард Раши по случаю 107-й годовщины смерти Штефаника. Его мужество, дальновидность, служение Родине в сочетании с непоколебимой верой в Словакию остаются непроходящим наследием для всех нас и ценным источником вдохновения для молодежи и будущих поколений. «Честь его памяти», — сказал Рихард Раши. Спустя 4 года после завоевания бронзовой медали на зимних Олимпийских играх в Пекине словацкий хоккей празднует еще одну медаль. Команда тренера Мартина Дендиса завоевала ее на чемпионате мира по хоккею шайбой среди юниоров до 18 лет 2026 года в Тренчине и Братиславе. После победы в полуфинале над Латвией со счетом 1-0 словацкая молодежная сборная вышла в финал, где в субботу 2 мая проиграла Швеции со счетом 2-4 и завоевала серебряные медали. Это третья медаль Словакии в истории на чемпионатах в этой возрастной категории. В 1999 году словаки выиграли бронзу, а в 2003 году – серебро.
1: Тема дня.
3: В 2025 году под угрозой бедности или социальной изоляции находилось 16,7% населения Словакии, то есть более 895 тысяч человек. За прошедший год число людей за чертой бедности сократилось почти на 85 тысяч. Об этом сообщило статистическое управление Словацкой Республики, обнародовав результаты обследования доходов и условий жизни домохозяйств за 2025 год. В Словакии в 2025 году каждый шестой житель сталкивался с одним или несколькими аспектами бедности или социальной изоляции. Улучшение ситуации наблюдалось только в 6 из 8 регионов Словацкой Республики. Наиболее благоприятная ситуация сложилась в Братиславской, Жилинской и Трнавской областях, где бедность затронула менее 10% населения. Ситуация была значительно хуже в Кошицкой, Банско-Быстрицкой и Прешевской областях, где до 30% населения испытывали недостаток финансов для поддержания стандартного уровня жизни. Наиболее значительное снижение бедности было зафиксировано в Братиславском крае с 8,6% в 2024 году до 3% в прошлом году. В Жилинской области с 13,7% до 8% в прошлом году. В двух регионах Словакии ситуация ухудшилась по сравнению с предыдущим годом. В Банско-Бистрицкой области число людей, находящихся в группе риска, увеличилось почти на 17 тысяч человек, а бедность затронула 26,1% населения. В Прешевской области число бедных увеличилось на 16 тысяч человек, достигнув 30%, что затронуло почти каждого третьего жителя региона, то есть около 240 тысяч человек. Что касается уровня бедности, то домохозяйство с детьми находится в значительно большей опасности, чем домохозяйство без детей. Наихудшая ситуация сложилась в неполных семьях, где один взрослый проживает с одним или несколькими детьми. До 50%, то есть 32 тысячи человек, столкнулись с бедностью, что стало самым высоким показателем за всю историю. Высокая доля бедных также была отмечена в домохозяйствах из двух взрослых с тремя или более детьми, из которых 38% страдали от бедности. Ситуация ухудшалась из года в год в обоих типах домохозяйств. В домохозяйствах без детей наибольшему риску бедности подверглись домохозяйства, состоящие из одного человека, в основном женщин, в возрасте до 65 лет, 26,3% населения. Среди трех аспектов бедности или социальной изоляции наибольшее количество людей в Словакии подвержено риску так называемой бедности по доходу. В 2025 году национальный порог для домохозяйства, состоящего из одного человека, составлял 650 евро в месяц. В 2025 году почти 652 тысячи человек, то есть 12% населения Словакии, жили за чертой бедности по своим доходам. Согласно исследованиям, бедных в этой категории за год стало меньше на 127 тысяч человек.
4: В эфире «Словакия сегодня». У микрофона Татьяна Житникова. Мы продолжаем. По понедельникам в нашем эфире исторический календарь. Он называется «Даты, события, люди». Мы расскажем об исторических событиях, которые в календаре приходятся на первую майскую неделю. Сегодня в Словакии отмечается День памяти выдающегося чехословацкого и словацкого деятеля, генерала французской армии, словака Милана Ростислава Штефаника, одного из основателей первого чехословацкого государства в 1918 году. Штефаник погиб 4 мая 1919 года в авиакатастрофе под Братиславой. Похоронен на своей малой родине, на холме Брадло. В его родных селах, в Брезовой под Брадлом и Кошариска, есть музеи Штефаника. Дорогие друзья, мы надеемся, что вы не пожалеете о времени, проведенном с нами. Хорошего приема и удачного начала новой трудовой недели.
5: Даты, события, люди.
6: 4 мая 1895 года в деревне Маловеска, недалеко от Турчанской теплицы, родился художник Микулаж Галанда. Он учился в Академии изящных искусств в Будапеште и в Школе прикладных искусств в Праге, где познакомился с художником Людовитом Фуллой. В 1927 году он окончил Пражскую академию изящных искусств, а с 1930 года преподавал в Школе художественных ремесел в Братиславе. Вместе с Людовитом Фуллой он был важнейшим представителем поколения основоположников современной словацкой живописи, вдохновленной кубизмом и абстрактным искусством. Они издавали журнал «Частные письма Фуллы и Галанды», который стал манифестом словацкого искусства. В нем они выразили необходимость положить конец старым, бессмысленным художественным методам и устоявшимся манерам и потребовали прорваться и расчистить путь для новых средств выражения, которые соответствовали бы динамичным изменениям, характерным для человеческой жизни общества в XX веке. Галланде также занимался иллюстрацией книжной графикой, был графическим редактором и иллюстратором культурного журнала «ДАВ», а также создал несколько сценографических работ. Помимо многочисленных выставок по всей Чехословакии, Микулаш Галланде выставлял свои работы в Нью-Йорке, Москве, а в 1937 году на Всемирной выставке в Париже, где получил серебряную медаль за книжную графику и иллюстрации. После внезапной смерти в 1938 году художник был похоронен в Турчанской теплице, а в 1978 году его останки были перезахоронены на национальном кладбище в Мартине. С 1991 года в его родном городе Турчанской теплице открыта галерея с постоянной экспозицией его работ. 4 мая 1919 года самолет с Миланом Ростиславом Штефаником на борту, генералом французской армии и одной из важнейших фигур в современной словацкой истории, потерпел крушение недалеко от аэропорта Вайноры под Братиславой. Спустя 5 лет, 4 мая 1924 года, на холме Брадла над селом Брезово под Брадлом был заложен первый камень в основании мавзолея в память о генерале Милане Ростиславе Штефанике. Автор памятника – архитектор Душан Юркович. Для строительства было использовано 194 вагона травертина. Мавзолей был торжественно открыт 23 сентября 1928 года. 5 мая свой день рождения отмечает бывший словацкий хоккейный нападающий, чемпион мира и ведущий игрок НХЛ Жигман Палфи. Он родился в 1972 году. Хоккейные эксперты, товарищи по команде и болельщики сходятся во мнении, что этот уроженец Скалицы – самый талантливый словацкий хоккеист всех времен. Он обладал сочетанием креативности, непринужденности, блестящих передач и бескомпромиссной точности в завершении атак. Палфи был одним из самых опасных нападающих зарубежной НХЛ, где прославился в частности в командах Нью-Йорк Айлендерс и Лос-Анджелес Кингс. Чемпион мира из Гетеборга никогда не играл ради денег или славы. «Я играю в хоккей ради ощущений. Я не хочу играть там, где мне не хочется», – признавался хоккеист. В финале чемпионата мира 2002 года в Гетеборге против России он отдал голевую передачу Петру Бондре за 100 секунд до конца матча, которая привела к победному голу Словакии и первой победе в чемпионате. Годом позже он завоевал бронзовую медаль после победы над Чехией. Палфи также представлял Словакию на чемпионатах мира 1996, 1999 и 2005 годов. В январе 2006 года Жигмунд Палфи заявил о завершении карьеры, но уже летом 2007 года возобновил выступление. Также он вернулся в сборную Словакии, за которую не выступал с 2005 года, чтобы сыграть на Олимпийских играх 2010 в Ванкувере. Всего за карьеру в сборной и клубах он провел 1359 игр, забил 763 гола. Легендарный хоккеист также известен тем, что игнорирует социальные сети. У него нет Инстаграмов, Фейсбука, он также удалил WhatsApp. Социальные сети отвлекают. Я уже удалил Телеграм и WhatsApp, они мне не нужны. У меня есть только Вайбер, и если я кому-то нужен, мне звонят. А мне он не нужен. Мне достаточно прочесть одну дискуссию, и на этом все. Люди пишут о тех, кого даже не знают, признавался Палфи в одном из интервью. Но он все еще следит за новостями и событиями в Соединенных Штатах. И еще о хоккее. 10 мая 2003 года Словакия обыграла Чехию со счетом 4-2 в матче за третье место на чемпионате мира по хоккею с шайбой в Хельсинки и завоевала бронзовую медаль. Самым результативным игроком чемпионата мира 2003 года стал все тот же Жигмунд Палфи с 15 очками. Лучшим бомбардиром был признан Йозеф Штюмпель с 11 передачами. Самым результативным защитником был Любомир Вишневский с 12 очками. Словакия показала лучшую результативность бросков среди всех команд на чемпионате – 16,42%. Словакия была лучшей командой перегрев в большинстве с показателем успешности 32,65%. Словакам удалось забить 3 раза, будучи в меньшинстве, чего не удалось ни одной другой команде. И о событиях Второй мировой. 8 мая 1945 года правительство Словацкой республики, находившееся в изгнании в австрийском городе Кремс-Мюнстер, подписало документ, в котором подчинилось генералу армии США Уолтону Уокеру, что с точки зрения международного права положило конец существованию военной Словацкой республики. Это были события и люди, оставившие свой след словацкой истории, о которых был повод вспомнить на этой неделе.
7: Чоб

0: Радио Словакия International.
1: Вспоминают выдающегося чехословацкого и словацкого деятеля, генерала французской армии, словака Милана Ростислава Штефаника, одного из основателей первого чехословацкого государства в 1918 году. Штефаник погиб 4 мая 19 года в авиакатастрофе под Братиславой. Похоронен на своей малой родине, на холме Брадло. В его родном селе, в Брезовой под Брадлом и Кошариска, есть музей Штефаника. Предлагаем вам на эту тему сюжет из нашего архива.
2: Страницы истории.
1: 4 мая для словаков – это день памяти генерала Милана Ростислава Штефаника. Он прожил недолгую, но очень яркую жизнь. Многое из жизни Штефаника до сих пор остается неизвестным и даже загадочным. Впрочем, как и его смерть. Он погиб в авиакатастрофе, подлетая к Братиславе. Это было 4 мая 1919 года. Ему было всего 38 лет. С тех пор ежегодно в этот день в его родном селе Кошариска проходят траурные мероприятия. Они собирают тысячи людей со всей Словакии. Процессия в память генерала Штефаника начинается в деревне Кошариска. Она идет от родного дома Штефаника по дороге к холму Брадло. В процессии всегда участвует местный фольклорный ансамбль и исполняет народные словацкие песни. Вдоль дороги на холм Брадло высажены деревья, черешни, сакуры. Весной они цветут пышным цветом. И это придает еще больше торжественности этому мероприятию. Генерал Штефаник жив в наших сердцах.

0: селах Брезово над Брадлом и Кушариска местные жители бережно сохраняют дом, в котором родился Милан Ростислав Штефаник. Сейчас там находится музей Штефаника. А недалеко, в местечке Брезово под Брадлом, есть музей Душина Самуэла Юрковича, который сыграл важную роль в деле увековечивания памяти Милана Ростислава Штефаника. Именно он является автором мемориала в честь генерала Штефаника. И об этом нам расскажет научный сотрудник музея Матуш Валигора.
1: Музей, в котором мы находимся, небольшой. Однако в нем есть единственная в Словакии экспозиция, посвященная Душину Юрковичу, архитектору мемориального комплекса на могиле генерала Милана Ростислава Штефаника. Они оба были родом из сел Брезово под Брадлом и Кошариска. Их связывали родственные узы. Они были знакомы лично. Когда-то Брезово под Брадлом и Кошариска были одним населенным пунктом. В увековечивании памяти нашего земляка, генерала Милана Ростислава Штефаника, большую роль сыграл именно Душин Юркович. После того, как он узнал о трагической смерти генерала, он вышел с инициативой похоронить героя Штефаника и погибших с ним летчиков на холме Брадло. Он был уверен в том, что как выдающийся человек, Штефаник должен был быть погребенным не на обычном кладбище, а на особом месте, на своей малой родине, на высоком холме Брадло, который возвышается на 543 метра над уровнем моря и виден издалека. Душин Юркович получил согласие от родственников и официальных лиц и возглавлял организацию похорон близкого для него человека, Милана Ростислава Штефаника. В нашей экспозиции есть траурная лента с венка, возложенного во время похорон его мамой. Рядом флаг Италии, ведь вместе со Штефаником 4 мая погиб весь итальянский экипаж. Прощание со Штефаником со всеми воинскими почестями проходило 10 мая 1919 года в Братиславе. Затем гроб перевезли в Брезово под Брадлом, и 11 мая Штефаника похоронили на холме Брадло. Могила была выкопана в форме креста. В верхней его части был уложен гроб Штефаника. На противоположном конце могилы похоронен итальянский механик-стрелок Августи Габриэль. С правой стороны – гроб поручика Монценелли Скотти, а с левой – сержанта Мерлини Умберта. По краям были установлены 4 деревянных столба. Они символизировали 4 погибших героев. Холм Брадло и возвышающийся на нем мавзолей напоминают по форме пирамиду. Сохранился документальный фильм, рассказывающий о похоронах генерала Милана Ростислава Штефаника. Запечатлена траурная атмосфера и горе людей, которые провожали его в последний путь. Штефаник большую часть жизни прожил за границей. Односельчане и родственники его почти не видели. Они могли попрощаться с ним только во время похорон. Похороны проходили на холме, открывающем прекрасный вид на окрестности. Со Штефаником пришли попрощаться около 30 тысяч человек со всех городов и сел Словакии, а также из-за рубежа. Даже пришлось отправлять дополнительные поезда для людей, желающих проводить Штефаника в последний путь. Пришло много простых людей, и когда они видели, что на похороны прибыли высшие представители власти и иностранные гости, на них это произвело сильное впечатление, и они потом рассказывали о похоронах Штефаника своим детям и внукам. И очень гордились своим земляком, великим словацким героем, Миланом Ростиславом Штефаником. После похорон деревянные столбы убрали, а на могиле водрузили большой каменный крест. Надо сказать, что Штефаника отпевали в евангелическом костеле, а итальянцев – в католическом. В 1921 году одного из итальянцев родственники перезахоронили на своей родине, в Италии. Монументы на могиле Штефаника начали строить только в 1927 году. Стоимость строительства была оценена в 3 миллиона чехословацких крон. В то время это была очень большая сумма. Для сравнения, кожаные мужские ботинки тогда стоили 20 крон. Президент Чехословакии Томаш Гарик Масарик, Министерство обороны и общественные фонды выделили на строительство монумента 1 миллион и 200 тысяч крон. Остальные деньги – это пожертвования, которые собрало общество по сооружению памятника Штефанику. Краеугольный камень будущего монумента был заложен 5 лет спустя, после гибели Штефаника. В память о народном сборе средств, а также списке организаций людей, пожертвовавших на монумент, были заложены вместе с камнем в основании мавзолея. Копии этих списков хранятся в музее Брезово под Брадлом. В этих документах написано, что в мае 1924 года общество по сооружению памятника Штефанику собрало 1 миллион 490 тысяч чехословацких крон. Еще один документ – это одна строчка, написанная первым чехословацким президентом Томашем Гариком Масариком. Он написал: «Мне и Бенешу Штефаник проложил путь в самые влиятельные кабинеты власти». Прошло почти 8 лет, когда наконец-то удалось собрать деньги на строительство памятника. И когда была собрана необходимая сумма, мавзолей был построен за 280 рабочих дней. Камень на строительство брали из каменоломни на Спише, что на востоке Словакии, где добывали травертин. Также его обрабатывали, обтесывали и большими блоками доставляли на поезде в Брезово под Брадлом. Для этого потребовалось 194 грузовых вагона. Была построена и дорога на холм Брадло, по которой возили большие каменные блоки для строительных работ. Внутренние стены мавзолея были сделаны из бетона, а наверху был возведен монумент из спишского травертина.
0: Известно, что в годы социализма о Милане Ростиславе Штефанике не принято было говорить. Более того, в учебниках истории о нем не было практически ничего. Как власти относились к величественному монументу на Брадле?
2: За минулого режима могила не была удерживана.
1: При прежнем режиме могила Милана Ростислава Штефаника ни разу не ремонтировалась. Более того, после 1968 года были запрещены любые траурные мероприятия в память о Штефанике. 20 лет спустя, после смены политического режима в Чехословакии в 1989 году, отношение властей к Милану Ростиславу Штефанику уже изменилось, но мавзолей был в аварийном состоянии. Травертиновые блоки в течение многих лет подвергались воздействию природных стихий и нуждались в ремонте.
0: Мавзолей Милана Ростислава Штефаника был объявлен памятником национальной культуры. Когда это произошло? И что делали власти для поддержания этого памятника?
1: Мавзолей был объявлен памятником культуры еще в 1968 году. Однако капитальная реконструкция началась уже после политических перемен в 1989 году. Работы по восстановлению продолжались до 1996 года. Большинство блоков сменили на новые. Камень брали из той же каменоломни на Спише. В нашем музее выставлен первоначальный барельеф с восточной стороны мавзолея. Его вес более тонны. Он вытесан из одного блока травертина. Ему уже более 90 лет. На нем видно воздействие ветра и дождя. Во многих местах он потемнел. Памятник нуждался в восстановлении.
0: В музее в Брезовой под Брадлом выставлен также подробный план и макет мавзолея, в котором похоронен генерал Милан Ростислав Штефаник. К этому уникальному сооружению и памятнику национальной культуры мы еще вернемся в наших программах. Вот и все, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулла.

интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.